жакет. Приезжает. Мы немощь. Пуля и люди. Борем брат. Борем. Бутынка. Будем на нашей стороне. Oh, it's a game.